Такого хотели с темой California Nights. Новый альбом парней Анкор выйдет уже в октябре. На нем будет 12 треков, включая этот, естественно. Обещают нам ностальгическое настроение, ребята. Посмотрим, как оно будет. Больше кидов и больше музыки ждет нас далее. Beowulf, Phoenix, Dua Lipa, Illusion. Все это на подходе. И обязательно дождемся максимально летний трек. Эта история впоследствии точно будет ассоциироваться у тебя с летом 2026. Это прям точно, потому что это прям топчик. Юджейл, Email Angel и Ultra Nate. Moving to the Sun совсем скоро здесь на Европе Плюс. Не пропусти.

Лето равно Европа плюс. Да, потому что вот так вот лето 2026 и звучит. Хьюжель, Email Angel и Ultranate Moving to the Sun прямо сейчас. Ну просто же круто, восторг. Но вот, кстати, если хочется лето в еще большем количестве, почти в неограниченном, то точно стоит слушать летний вайб. Да, по будням с 20 до 22 по Москве подключайся и лови самые горячие мировые треки, каждым из которых можно пополнить свой личный плейлист. Не пропускай. У нас далее больше хитов и больше музыки. Marshmello, Portugal The Man, Phoenix, Tommy Richman, Million Dollar Baby, а также Алекс Уоррен, Fever Dream впереди на радиостанции номер один в России.

Европа Плюс Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Предстоящие полчаса будут максимально насыщенными на суперхиты. Зовут меня Андрей Каясов. Я быстренько закину тебе несколько тизеров, а дальше буду наслаждаться этой подборкой вместе с тобой. Впереди Another E 54 Ultra с вещицей Talk to You. Прежде здесь отметится дуэт Эвелон Рокстон с треком Vertigo. Еще раньше с нами Джонни Эпидук с хитом «Лето». Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. За твое внимание поборется Бенсон Бун, Дамиан Дэвид и многие-многие другие. Никуда не уходи.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это «Летнее У» на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее.

0: 12plus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12plus.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 4 часа утра.

Another Re-50 по ультрасвещицей Talk to You прямо сейчас. Да, но мне тоже нужно Talk to You. Нам надо поговорить. Обычно после этих слов не жди ничего хорошего. Но нет, нет, здесь другой случай, все наоборот. Да, в общем, есть новое приложение Европы Плюс, Радио Хаб. Скачивай его, оно полностью бесплатное. Тебя там ждет качественный звук, работа в фоновом режиме. А можно даже смотреть лайв-трансляцию студии 24/7. Действуй! У нас далее больше, когда побольше музыки. Tame Impala и Jenny Dracula, Serial Stumbling, а также BTS Swim. Впереди на радиостанции номер один в России. Никуда не уходи.

солнце как Дракула. Это Tame Impala и Дженни. Прямо сейчас, ну, просто потрясающая история. Что-то вот магическое в этих ритмах. Невозможно оторваться от прослушивания. Круто. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Тут тоже, вот знаешь, такие треки. Каждый из них заслуживает того, чтобы поставить его на репит. Некогда лидер мирового Шазама. Проект The Second Voice и трек Let Me Be на подходе. Прежде будем слушать Лето. Да, максимально летняя новинка Мичико от диджея Годжа также совсем скоро. А вот раньше всех встречает Дэйв и Тэмс с хип-хоп суперхитом Rain Dance здесь на Европе+.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. На следующие полчаса громкость радиоприемника точно стоит прибавить. Впереди огромное количество топовых артистов и главных мировых хитов. С нами Келвин Харрис и Джейси с темой Satisfy. Прежде здесь появится Miss Moss, крутой новинкой Hello, the sun is up, where are you? А еще не пропусти Зейна с вещицей Die for me. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Суперхитами тебя порадуют LP, Backstreet Boys и многие-многие другие. Будь рядом.

0: autotunes.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Столица 5.00. Всем доброго раннего утра.

0: Calvin Harris и Джази с темой Satisfy прямо сейчас. Как по мне, это один из главных летних хитов 2026. Очень легкий трек, мелодичный, запоминающийся. Ну а вокал Джази, конечно, добавил истории особого шарма. Очень круто, очень круто. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Ёлка проще, Марк Дэн и Джованни Ричи, Let Me Die, все это на подходе. И обязательно дождемся свежую вещицу от группы, которая находится в самом начале своего творческого пути. Это их дебютный сингл. Ну, что ты скажешь, если продолжат в том же духе, то их ждет невероятная популярность. Tempor City, Self Away, совсем скоро здесь, на Европе Плюс. Послушай обязательно.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе Плюс.

Дебютный сингл группы Temper City Self-Aware прямо сейчас. Да, когда эти ребят покорят мир, мы будем говорить, что, ну, вообще-то мы с ними с самого начала. Да, мы все знали, и мы пророчили им вот такой вот оглушительный успех. Больше хитов и больше музыки ждет нас. Далее будем слушать ребят, которые не могут ждать и которые заявляют, что время ждать не будет. Да, Боб Синклар и Кайзи I Can't Wait, а также Филат Фикерс Time Won't Wait впереди. Ну и кстати, можно не ждать и послушать радиостанцию номер один в России в своей умной колонке. Процесс включения много времени у тебя точно не отнимет. Скажи умной колонке одну фразу, включи Европа Плюс, и в ту же секунду главные ритмы заиграют для тебя. Попробуй.

Так точно, заряжаем еще больше хитов и еще больше музыки в режиме нон-стоп здесь, на Европе Плюс. Зовут меня Андрей Каясов, запоминай, кто в нашей компании. Впереди Russian, Raulik, Andrey Biskit с темой Pomco. Чуть раньше встречай Кайка и Сандра Кабаса с вещицей Hold On Me. А еще лови хит от группы «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Не пропусти Бон Джови, Билли Айлиш и многих других. А в новом часе здесь появится Тимур Бодров.

Расслабленный, но пробуждающий ритм трека «Понго». А здесь уникальный микс карибского дэнс-холла, афробита и мягкого латиноамериканского реггетона. «Понго», по-моему, идеально, чтобы неторопливо начинать новый день. Ну и да, я думаю, что нам торопиться? Набегаемся еще, тем более сегодня пятница. Комфортные треки для вас и далее на Европлюс. Скоро «Fever Dream» от Алекса Уоррена.

0: Пол Доминика Файка. На какой? На 7-й позиции в чарте находится произведение, но очень хочется, чтобы Доминик добрался до вершины. И, возможно, это случится сегодня. Свежий выпуск Еврохит ТОП 40 после 14.00. Ну а пока поставлю трек, который уже побывал на первом месте скоро. I Just Might, Бруно Марса.
1: Just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: реальности Павел Тиесто при помощи Брианы Грейс, трек Beautiful Places. Beautiful Places — такое напутствие нам в предстоящие выходные. Справиться с внутренним хаосом трудовой недели, перезагрузиться и насладиться летом под хиты от Европлюс. Вот наши планы на предстоящие выходные. Что касается планов на ближайшие минуты, то на Европлюс мы далее слушаем Джейд и Риану.
1: Дебют недели Calvin Harris и Jazzy Satisfy. Лучший взлет Tokyo Hotel California Nights. California Nights. Номер один BTS Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

0: столицы 7.00. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
1: Привет, Тимур, доброе утро всем. Бензина на заправках в ближайшее время должно стать больше. Зумеры стали отказываться от получения водительских прав, и россияне нашли необычное место для поиска второй половинки. Далее подробности. Бензина на заправках в ближайшее время должно стать больше. Правительство разрешило до конца года продажу топлива, которое соответствует стандарту Евро-3. Постановление правительства размещено на официальном портале правовой информации. Послабление по уровню содержания серы сделано также для бензина стандарта Евро-5. Все это позволит направить на внутренний рынок дополнительные объемы топлива. Параллельно Совет Федерации одобрил поправки в налоговый кодекс, которые должны стимулировать продажу топлива именно на внутреннем рынке. Тем временем зумеры все чаще стали отказываться от получения водительских прав. Известия пишут о том, что половина респондентов в возрасте 20 до 30 лет не собирается учиться вождению. Примерно такое же число опрошенных сообщило, что сможет счастливо жить без машины. Почти каждый третий рассказал, что боится садиться за руль, а четверть отпугивают высокие цены на топливо. Кроме того, больше половины респондентов указали, что машины уже не так нужны людям в городе из-за развития общественного транспорта, распространенности велосипедов и приложений для заказа такси. Около 80% опрошенных сказали, что хотели бы израсходовать эти деньги на отпуск. Сотрудники и ветераны ГИБДД принимают поздравления. Сегодня они отмечают свой профессиональный праздник, причем в этом году круглая дата. Государственной инспекции безопасности дорожного движения России исполняется 90 лет. Дата приурочена к 3 июля 1936 года, когда Совет народных комиссаров СССР утвердил положение о государственной автомобильной инспекции. В 1998 году ГАИ переименовали в ГИБДД, а в 2009 году был официально учрежден профессиональный праздник. Новый тренд набирает обороты в крупных российских городах. Молодые люди все чаще приходят

на шахматные турниры для того, чтобы найти свою вторую половинку. В крупнейшем шахматном сообществе RapChess рассказали о том, что больше половины участников приходят туда прежде всего ради общения, а не ради самих шахмат. А 40% новичков перешагнули порог шахматного клуба, не зная там ни одного человека. Только за последний год 1000 участников шахматного движения нашли новых друзей, десятки людей стали встречаться, и уже даже состоялась одна шахматная свадьба. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся, 77 рублей 93 копейки. Евро тоже похудел, за него дают 88 рублей и 71 копейку. С новостями пока все. Впереди у нас «Летняя У» и Тимур Бодров. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: Партнер программы «Оно. Национальные приоритеты».
1: Пятница! Пятница хороша и точно знает, мы ее любим. Особенно летом, особенно прямо сейчас, когда на Европе Плюс стартует «Плейбокс». Ой! Ну, пятница, это все пятница. Так, дубль два. Стартует летнюю! Все, ку-ку. Здрасте, это я, ваш пятничный элемент, Тимур Бодров. Но, несмотря на все это, гарантирую, обещаю, мы прекрасно проведем ближайшие несколько часов. Для вас есть отличные подарки. Приготовил велосипед, подарю колонку беспроводную. И кто-то из вас также поправит свой бюджет. И что? Хиты! Хиты и суперхиты! Прямо сейчас диско-тема Galaxy в Москве 704. Всем летнее!

0: Тот пятницу в метро пробки обойдет.
1: В летнем УУ на Европе Плюс.
0: Да. Ибо нельзя опаздывать на вечеринки. Вот, уверен, вы сегодня уже придумали планы на вечер пятницы. Там с друзьями договорились устроить рейд по барам, посиделки в парке или танцы на свежем воздухе. И есть еще одни приятные планы у нас с вами на сегодня на 9 с копейками. Да, мы в летнем УУ спустимся в денежное хранилище в игре на повышение. А там сегодня 2890 рублей. 2890 рублей. Именно после этой суммы тебе стоит остановиться. Подробности в игре на повышение в Москве 7.09. Погнали! I'm moving through the sun.

Медуза и трек, в котором парни вернулись к своему классическому звучанию. Don't wanna go home. И такой глубокий, плотный, пульсирующий бас. Знакомый вам наверняка по хитам Peace of Your Heart и Lose Control. Кстати, на этой неделе в топ-клаб-чарте Медуза представлены новым треком, новым релизом. Новым релизом, он называется Silence. Обязательно послушайте. Топ-клаб-чарт в эфире нашем завтра, но также главный дэнс-чарт страны можно слушать в любое удобное время на многих подкаст-платформах и на сайте нашем Европа.

0: Радиоплюс.ру.
1: Раз, два, три. Победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».

0: Гороскоп. Летним У.
1: Значит, какой будет пятница, 3 июля? Овны, дорога появляется под ногами идущего. Смело шагайте навстречу своим целям. Тельцы, сегодня вы настолько эгоистичны, что даже не заметите каких-либо неприятностей. Близнецы, судьба подбросит вам приятные бонусы. Раки, найдите применение своей энергии, иначе вы не усидите на месте. Львы, не время терять голову, держите руку на пульсе событий. Девы, проведите день дома, чтобы восполнить недостающий уют. Весы, займитесь чем-нибудь нехарактерным для вас, например, зарядкой. Скорпионы, не стоит недооценивать себя сегодня. Стрельцы, круговорот событий и идей. День пройдет, как в сериале. Козероги, в поисках краткосрочных приключений постарайтесь не вляпаться в долгосрочные неприятности. Водолеи, изучите все подводные камни, прежде чем погрузиться в свою новую затею. И рыбы, берите от этого дня

0: Ему надо, это Джесси Вандерхейден и Агус Хан Гюней, парни из Амстердама, из Нидерландов. Внимание на себя они обратили года 2 или 3 тому назад после песни Relax My Eyes. И теперь вот вышли на новый уровень, уровень популярности, записав превосходный летний трек Talk To Me. Да. Так, 7.34 в столице. В наших планах далее путешествие по городам и странам. Устроим кто куда. И я на память об этом путешествии подарю тебе беспроводную колонку. А для этого звони прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495.
1: В баскетболе трехочковый. В жизни победный бросок. Это бросить курить. 3 шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.

0: Европа плюс. Летнее У. Кто куда?
1: Да, лето — маленькая жизнь, уикенд — маленький отпуск. Сейчас мы спросим у Натальи из Санкт-Петербурга, какие у нее планы на маленький отпуск в предстоящие два дня. Привет, Наташа, во-первых.
2: Всем доброе утро, Европа плюс. Всем
1: привет. Спасибо. Значит, ну что, какие грандиозные планы у тебя на выходные?
2: Отдохнуть.
1: Да.
2: И я очень надеюсь, что погода будет радовать, поэтому, может быть, даже природа меня позовет.
1: Ну, кайф. Будем надеяться. Давайте нашаманим в Санкт-Петербурге хорошие солнечные денечки. Вот. А я готов нашаманить тебе нашу беспроводную колонку с твоим участием, с твоей помощью. Значит, это игра «Кто куда». Озвучу факт об одной достопримечательности, потом вопрос задам. Отвечаешь правильно — колонку забираешь. Значит, «Кто куда» — мы сегодня с тобой загораем на острове Шри-Ланка, а точнее в столице Коломбо. Если ты не в курсе, а я надеюсь, ты в курсе, в 16 веке там появился форт, с которого, собственно, началась европейская колониальная история города Коломбо. А кто построил его первым? Значит, кто построил этот форт? Два варианта ответа для тебя, Наталья. Это португальцы или голландцы? Наташа.
2: Ого-го. Наверное, это Португалия.
1: Португалия, абсолютно верно. Я думаю, вот то, что ты ответила правильно, это такой хороший задел для классных выходных, что погода будет великолепной. Ну и самое главное, у тебя теперь будет наша беспроводная колонка, чтобы ты слушала хиты Европа плюс. Хорошо?
2: Спасибо. Очень рада.
1: Взаимно. Наташа, рад был познакомиться. Санкт-Петербургу большой привет. Ребята, мы продолжаем далее здесь. Мафия Стайл.

0: Guys, привет, мы из ночной Калифорнии, братья Каулицы, а у нас утро, 7.48 в столице, первый час летнего у финалем скоро, финалем при участии Леди Гаги, в рубрике «Ты помнишь, как все начиналось?» поставлю вам хит «Poker Face» и до этого классика «Massive Attack Teardrop» в новом электронном прочтении от Ханны Болейн, дождитесь.
1: Раз, два, три, победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
2: Реклама.
3: Без комиссий.
2: Что-что?
3: Эквайринг без комиссий.
2: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
7: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
10: В прятки интереснее втроем.
11: А для футбола нужно хотя бы четверо.
12: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
13: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
14: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
15: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлении с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
16: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
4: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеется ограничение по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
17: europaplus.ru.
18: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Хиты самых разных стилей.

0: Гага, Леди Гага, и хит, который укрепил ее позиции в первом эшелоне шоу-бизнеса мировом в А-листе мирового шоу-бизнеса. Это Poker Face. Да, гениальный хит, гениальный хит. Гагусе спасибо, ну и хватит, пожалуй, сводить олд-скулы. Вот, летим в наше светлое суперхитовое будущее. Начинаем второй час летнего У.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+.

0: столице 8.00. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
1: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Карты Visa и MasterCard будут постепенно уходить из оборота. Штрафы для магазинов предложили увеличить в 10 раз. И пухосос может стать реальностью. Далее подробности. Карты Visa и MasterCard будут постепенно выводиться из оборота в России. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Конкретные сроки, по ее словам, пока не устанавливаются, но этот процесс идет уже сейчас с помощью различных методов, в том числе экономических. Об этом пишет ТАСС. Ранее предлагалось не ограничивать срок действия таких карт, а поэтапно снижать комиссии между банками за операции по ним. Предполагается, что с начала будущего года ставка уменьшится до 1%, а с 2028 года до 0%. В Госдуме предложили в 10 раз увеличить штрафы за неправильные ценники в магазинах. Взыскания могут вырасти с 50 тысяч до 500 000 рублей, об этом пишет газета.ру. По мнению авторов инициативы, россияне сталкиваются с подобной проблемой каждый день. Депутаты подчеркнули, что действующие правила торговли и штрафы побороть это явление не могут. Сейчас по закону о торговле магазин обязан продавать товар по низшей цене, указанной в ценнике. Продавцы нередко не соблюдают эти нормы и получают из-за неверных ценников большую прибыль. Санкции для них при этом несущественные. iPhone 16 снова подешевел в России. Выпущенный в 2024 году базовый смартфон Apple сейчас можно купить в розничных магазинах за 53 тысячи рублей. У частных продавцов и в мелких торговых точках аппарат доступен еще дешевле. Эксперты обращают внимание, что по цене ниже 50 тысяч можно приобрести новый, невосстановленный телефон. На прошлой неделе сообщалось, что стоимость iPhone 17 Pro Max на российском рынке также упала. Флагманский смартфон стал доступен за 90 тысяч рублей. Одной из причин падения цен эксперты называют падение спроса на iPhone, в том числе из-за того, что на них перестали работать многие российские приложения. Apple удалила их из App Store, ссылаясь на санкции. В России может появиться товарный знак «Пухосос». Соответствующая заявка уже направлена в Роспатент, об этом пишут «Ведомости». По данным издания, сейчас заявка проходит формальную экспертизу, а после рассмотрения по существу будет принято решение о регистрации или отказе. «Пухосос» — это вымышленное устройство. Оно представляет собой компактный синий робот-ровер с прикрепленной трубой для сбора пуха. Идея «Пухососа» стала вирусной благодаря видеоролику. Однако этим летом, когда в Москве появился тополиный пух, многие приняли это видео за чистую монету. В завершении выпуска курса валют доллар сдулся 77 рублей 93 копейки, евро тоже похудел 88 рублей 71 копейка. С новостями пока все, впереди у нас летнее УИ. Тимур Бодров, в Москве 8.03.

Ну что, ребят, какой сегодня 3 июля праздник вы выбираете? Значит, сегодня у нас тут день отказа от полиэтиленовых пакетов, понятно. День тайной дружбы. День тайной дружбы, да, привет всем, кто ведет свои секретные чатики. И день благодарности воздушному кондиционеру. Сегодня, когда в Москве до плюс 25, мы ему очень благодарны. Вот, ну и мой праздник личный, персональный, в том числе День Республики Хакасия. Вот, передаю землякам своим большой праздничный привет. И, конечно, ребята, Европа Плюс – это праздник, который всегда с вами. Конкретно сейчас у нас праздничные мероприятия по случаю летнего У. В Москве 8.04. Я Тимур Бодров. Всем привет еще раз.

0: Всех уснет дома.
1: В летнем УУ на Европе Плюс.
0: Но нет, пятница у нас точно откроется второе дыхание. Найдутся обязательные силы для пикника в парке, для танцев до утра. А? Найдутся? Вот, ну и помните, мы Европа Плюс вас всегда поддержим. И, кстати, как насчет того, чтобы в пятницу с друзьями, с домочадцами устроить велопрогулку, да? Тем более, что в этом часе я как раз кому-то из вас и подарю новёхонький велосипед. Случится это и в игре «Победный бросок», так что держите мобилы под рукой. Подробности во второй половине этого часа.

такое вот беззаботное летнее настроение. Это песенка от румынского парня, диджея Годжи. Да, история для того, чтобы в любой момент мы смогли перенестись в атмосферу жаркой пляжной вечеринки. Да, ну и жаркую пляжную вечеринку, я думаю, вы сможете порепетировать сегодня утром в душе. Хотя, наверное, это будет больше уже вечеринка нудистов. Окей, окей. 8:20, точное московское. Продолжим летнее удалие в компании Бейонсе и Тедди Свимса.

0: Гороскоп. Летним
1: У. Ку-ку, ребята, 3 июля на календаре, Овны. Дорога появляется под ногами идущего, так что смело шагайте навстречу своим целям. Тельцы, сегодня вы настолько эгоистичны, что даже не заметите каких-либо неприятностей. Близнецы, судьба подбросит вам приятные бонусы. Раки, найдите применение своей энергии, иначе вы не усидите на месте. Львы, не время терять голову, держите руку на пульсе событий. Девы, проведите день дома, чтобы восполнить недостающий уют. Весы, займитесь чем-нибудь нехорошим, характерным для вас, например, зарядкой. Скорпионы, не стоит недооценивать себя сегодня. Стрельцы, круговорот событий и идей, день пройдет, как в сериале, вот. Козероги, в поисках краткосрочных приключений постарайтесь не вляпаться в долгосрочные неприятности. Водолей, изучите все подводные камни, прежде чем погрузиться в свою новую затею. И рыбы, берите от этого дня все

іграм в Осіфу, прыжкам по крыжам гаражей і соку Юпі. Или Зука, что у вас там было? Окей, 8.35, столичное отличное. Ну, а мы уже давайте смотреть в будущее все-таки. Скоро устроим с тобой победный бросок. Очень хочу, чтобы ты выиграл велосипед. Хочешь? Получишь. Звони прямо сейчас, 745-6565, код Москвы 495.

0: два, три – победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
1: Так, кто там сегодня курить бросает в эти дни? Ребята, девчата, помните, сделать победный шаг, бросить курить поможет национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество ВКонтакте «Давай бросать». Да, присоединяйтесь к нему, еще и потому, что там сейчас проходит крутой челлендж. Победителя ждет поездка на Курильские острова. А мы ждем момента, когда сейчас познакомимся с Ильфатом из Уфы. Ильфат, привет, доброе утро.
2: Всем привет, доброе
1: Речки.
2: Утро.
1: Ну что, как начинается это утро? Чай или кофе?
2: Чай сегодня, кофе закончился.
1: Завтрак или продолжительный сон? Что ты выбираешь?
2: Продолжительный сон.
1: Ага, вот так вот. Завтрак страдает. Так, ну, надеюсь, дальше все пойдет супер-пупер. По крайней мере, велосипед тебе достанется. Очень хочу тебе его подарить. Но, чтобы получить его, тебе необходимо вместе с героем истории сделать победный бросок против курения. Попасть в правильный ответ на вопрос. Вот, собственно, история из сообщества «Давай бросать» во ВКонтакте. История про Андрея. Значит, утро Андрея обычно было таким. Кофе, телефон, сигарета, рутинная работа. Но однажды его спросили, мол, Андрюх, ты вообще вкус кофе-то чувствуешь, ощущаешь? И мысль эта как-то засела в его голове, закралось подозрение. И поэтому Андрей решил устроить эксперимент буквально на неделю. Значит, пить кофе без сигарет и фиксировать вкусы. Значит, фиксация была примерно такой. В первый день горячо, день третий. Кажется, это вкус ореха. День седьмой – кислинка, как ягоды. Вот, таким образом перекур превратился в дегустацию, и все это вдохновило Андрея на новое

0: это за новое увлечение Андрея? Кем он теперь стал? Два варианта ответа, Ильфат. Он стал кофейным обозревателем или Андрей стал баристой? Ильфат?
1: Я думаю, первый вариант.
0: Кофейный обозреватель. И ты не поверишь, это абсолютно верно. Поздравляю тебя, Ильфат. Красивая победа. И вот он, красивый, четкий велосипед. Теперь твой, катайся. И ярких тебе приключений этим летом и всегда, хорошо?
1: Спасибо, спасибо большое. Прям вообще не поверил, что дозвонился.
0: Я очень рад, тебя. Поздравляю, Ильфат. Уфе огромный привет. Продолжаем, ребята. Далее здесь трек Hello. Погнали.
2: В баскетболе трехочковый. В жизни победный бросок. Это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.
3: Победный бросок в летнем У.

0: эталонный пример классического нью-йоркского хип-хопа. Eastside Rap. Да, это у нас French Montana и Max B. Окей, далее сменим звучание. Будет волнительный номер Fall at Your Feet. Появится Cyril и также летний гимн всех времен и некоторых народов Summer Sun от команды Texas.
1: Раз, два, три. Победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».
2: Так звучит лето на Европе+.

0: Европа Плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
6: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.

0: отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Отсадиться 16 августа подробно на tutu.ru/6+.
1: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
2: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Отправляйте денежные переводы наличными в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Грузию, Азербайджан, а также страны Азии и Персидского залива в салонах МТС. 0% комиссии. Выгодный курс. А еще вернем 500 рублей на баланс телефона за перевод от 20 тысяч рублей.

0: рублей. Акция «Вернем 500 рублей за перевод за рубеж» салон «Хэмбез» действует до 3 августа 2026 года. 0% комиссии при отправке в рублях и получении валюты «Отличный от рубля». Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте multitransfer.ru/transfer-offline. Не оферта. ООО «Мурманский расчетный банк».
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
2: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Harry Sun, летний сын. Летний сын, летний сам. Летний маму покусал. Да, летнее солнце опасно, ребята, берегите себя. Санскрин SPF вам обязательно поможет. А мы, Европлюс, поддержим вас классной музыкой. Прямо сейчас команда Texas. Ну и мы летим в третий час летнего.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: А в столице 9:00.
2: Европа Плюс.
1: Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
3: Привет, Тимур, доброе утро всем. Власти Индии опровергли поставки топлива в Россию. Новое чудо света нашли под египетскими пирамидами. И врачи рассказали, как сделать ночной перекус полезным. Далее подробности. Индийские власти опровергли поставки топлива в Россию. Так они прокомментировали недавнюю публикацию Reuters, источники которого утверждают, что наша страна начала морские поставки бензина из Индии. В Министерстве нефти и природного газа допустили, что нефтепродукты могут продавать через трейдеров. Ранее информагентство сообщало, что Россия с помощью Индии намерена справиться с дефицитом топлива после ударов украинских дронов по энергетической инфраструктуре. По данным источников, в нашу страну было отправлено около 60 тысяч тонн бензина. Всего Москва якобы планировала импортировать по 400 тысяч тонн нефтепродуктов в месяц из разных стран, включая Белоруссию. Новая схема мошенничества появилась в России. Злоумышленники начали запугивать россиян на обнаружение подозрительной активности в цепочке переводов системы быстрых платежей. Для защиты от блокировки аферисты просят продиктовать код из СМС или установить на смартфон стороннее приложение. Специалисты напоминают, что никаких дополнительных подтверждений в системе быстрых платежей не требуется. Обмен данными происходит автоматически. А при подозрительном звонке необходимо положить трубку и самостоятельно перезвонить на горячую линию своего банка. Новое чудо света нашли под египетскими пирамидами. Японские ученые обратили внимание на большой пустырь. Лидар просканировал его и нашел под землей пустоту. Глубина почти 10 метров с необычно высоким сопротивлением. Это значит, что структуры создали не природа, а люди. Ученые предполагают, что 4000 лет назад здесь мог стоять целый город по размерам в десятки раз больше пирамид Хеопса. В научном мире к находке отнеслись скептически. Строительство такого масштаба потребовало бы огромных ресурсов. Но египетское министерство древности не называет эту версию маловероятной. Точку в истории поставят раскопки, но власти Египта их пока не разрешили. Что делать, если хочется перекусить ночью? Ответ на этот вопрос дали врачи-диетологи. По их словам, если отказаться от еды трудно, ночной перекус можно сделать полезным. Нежирный творог, белок вареного яйца, миндаль, грецкие орехи, кефир и топленое молоко, по словам медиков, не навредят фигуре. Эти продукты богаты магнием, аминокислотами, а белок яйца дает быстрое чувство сытости. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 77 рублей 93 копейки. Евро тоже похудел 88 рублей 71 копейка. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Тимур Бодров. В Москве уже 9 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: Какой мне любимый фильм-то с Томом Крузом вообще? Ну, особое мнение. Топ Ган. Может быть, Магнолия? Или все-таки миссия невыполнима? Короче, Томаса Круза мы поздравляем. Сколько ему? 64 исполняется. Вот. И кого-то из вас в этом часе я тоже поздравлю. Такой вот гениальный переход. Да, поздравлю с тем, что не уйдет он с пустыми руками после игры на повышение. Вот, денежки для тебя припасли. Удачи с дозвоном. Пока в Москве 9.04. Я Тимур Бодров. Всем летний у.
1: Раз, два, три. Победный бросок. А твоя победа над курением начинается вместе с поддержкой в сообществе «Давай бросать ВКонтакте».

Ну что, ребята, устроим сегодня киномарафон фильмов с участием Тома Круза в честь его сегодняшнего ДР. Да, значит, какой

Летний вайб сегодня вечером на Европе Плюс. Летний вайб – это идеальный плейлист для наслаждения любимым временем года. Двухчасовое шоу, которое стартует в 20.00. Но вообще в летнем вайбе не только, как вы привыкли, фанк, хаус, диско. Сейчас, предваряя, предвкушая летний вайб, добавлю в эфир немного горячего пустынного воздуха, драйва и дерзости. Прямо сейчас – M.I.A. Bad Girls.

2012 года, но до сих пор звучит невероятно круто, да? Вневременной гимн свободы от MIA. Индийские мотивы, жесткий хип-хоп бит трека Bad Girls. Ну и помните еще больше крутых хитов для того, чтобы чествовать лето, наслаждаться им сегодня вечером в летнем вайбе после 20.00.

Ладно, я бы тоже не отказался познакомиться с Дженни и тем более замутить с ней коллабу. Но получилось это у Tame Impala. Да, звезда кей-попа, одна из Blackpink, Дженни записала дуэтную версию хита «Дракула». И вот песня штурмует мировые чарты. Сейчас, если что, в первой десятке Еврохит ТОП-40. Да, «Дракула» от Tame Impala и Дженни. Ну и далее поддержим отечественного производителя. Ждем

0: Пьер Вулф, ее Феникс.
1: В баскетболе трехочковый. В жизни победный бросок – это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.

Да, пусть будет лучше всех сегодня, 3 июля. Овны, звезды обещают, дорога появляется под ногами идущего, так что смело шагайте навстречу своим целям. Тельцы, сегодня вы настолько эгоистичны, что даже не заметите каких-либо неприятностей. Близнецы, судьба подбросит вам приятные бонусы. Раки, найдите применение своей энергии, иначе вы не усидите на месте. Вы, не время терять голову, держите руку на пульсе событий. Девы, проведите день дома, чтобы восполнить недостающий уют. Весы, займитесь чем-нибудь нехарактерным для вас, например, зарядкой. Скорпионы, не стоит недооценивать себя сегодня. Стрельцы, круговорот событий и идей. День пройдет, как в сериале. Козероги, в поисках краткосрочных приключений, постарайтесь не вляпаться в долгосрочные неприятности. Водолей, изучите все подводные камни, прежде чем погрузиться в свою новую затею. И рыбы.

0: Так настраивают на продуктивный день парни. Russian Raw, Alejandro, Whiskey и Pongo только что в летнему. Из музыки далее у нас Fever Dream, Алекса Уоррена. И также скоро игра на повышение. Игра на повышение — твой шанс не только забрать отложенную сумму, но и бонус от Озон Банка 10 тысяч рублей. Значит, хочешь забрать все это богатство? Звони прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: предвкушение. В летнем У на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.

0: Ира, здесь?
1: Да.
0: Ирина. Знакомьтесь, ребята, это Ирина из Казани. Вот, Ира, ну что, скажи, пожалуйста, вот ты еще не проснулась, когда какая была твоя первая мысль? Наверное, подумала, позвоню-ка на Европе Плюс. Заберу-ка у них все деньги из денежного хранилища, а?
1: Нет, совершенно случайно услышала и решила позвонить.
0: То есть я понимаю, что ты пропустила подсказку, услышала призыв.
1: Пропустила.
0: И посмотрите, ей повезло, она уже в эфире. Так, Ира, ну поздравляю тебя, это уже половина успеха. Сейчас мы с тобой спустимся в наше денежное хранилище, тебе нужно будет открывать ячейки одна с другой. Вот, ну, вовремя нужно остановиться, потому что может прозвучать слово «стоп-игра». А если ты услышишь «стоп-игра», то потеряешь не только отложенную сумму, но и бонус от Озонбанка, 10 тысяч рублей, понимаешь? Вот. На все про все у тебя одна минута. Вот. Готова?
1: Готова.
0: Погнали. И первая ячейка, не буду даже спрашивать.
2: 1050 рублей.
0: 1050 рублей, что говорит Ирина? Идем дальше. Дальше, хорошо.
2: 1390 рублей.
0: 1390 рублей, и вот еще...
2: Бонус от Озонбанка.
0: Это получается 11390. Идем или берем деньги?
1: Дальше.
0: Дальше, хорошо.
1: Идем дальше.
2: 2890 рублей.
0: 2890 рублей. В общей сумме 12890. Забираем деньги или идем дальше?
1: Забираем.
0: Или идем дальше? Есть еще время. Может, рискнем, Ира?
1: Ну, давайте дальше.
0: Точно?
1: Ну, хотя нет, давайте лучше деньги.
0: Ну что, завершаем наше похождение, и твоя сумма выигранная 12890 рублей. Все это вместе с бонусом от Озонбанка с десяточкой. Поздравляю тебя.
1: Спасибо большое.
0: Ира, значит, если хочешь, я могу... сказать, показать, что было в следующей ячейке. Что было бы, если бы ты выбрала следующую ячейку? Хочешь?
1: Да.
2: Стоп, игра.
0: Вот бы что было с тобой, и деньги бы все прогорели. Так что ты сделала исключительно правильный выбор, приняла исключительно правильное решение. Поздравляю тебя, Ира. Классных выходных желаю. Слушай хиты Европа Плюс. Отлично, проведем время. Все, Казани, привет, ребята. Еще раз скажу, напомню, чтобы вот так вот легко чувствовать себя непринужденно в нашем денежном хранилище, важно не пропустить подсказку в летнему. Она в эфире после 7.00.
2: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил. Игра на повышение. В летнем У на Европе Плюс. We were good.

0: Вот он трек, который дарит чистую эйфорию и заставляет прибавлять громкость. Это Satisfy Calvin Harris и Jazzy. Финалить летнего будем не менее энергично. Скоро здесь Рэй, Where is my husband и Алекс Гаудино. Watch out!
1: В баскетболе трехочковый. В жизни победный бросок. Это бросить курить. Три шага. Осознать, спланировать, сделать. В сообществе «Давай бросать» собраны лучшие лайфхаки, чтобы ты вышел на новый уровень в борьбе с зависимостью. Подписывайся на группу ВКонтакте. Превращай желания в реальные действия.
2: Реклама.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделение банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию выделения Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
7: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
8: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
9: И накопить на квартиру надо.
10: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
11: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
12: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
14: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
15: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Зиверт. Джонни. Оуджи Буда. Комната культуры. Лолита. И другие артисты. Музыка. Любимые блогеры. Летнее настроение. И развлечения для всей семьи. Выбирай свой город. Собирай друзей. И проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
16: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
17: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
18: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
19: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
20: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
19: Ты станешь очень богатым человеком.
20: Кодекс Данте. Кино с 9 июля. 18+.
21: Европа+.ру.
22: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: выходных. Я Тимур Бодров. Пока!
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европа Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+.

0: На Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин. Встречайте.
1: Привет, Макс. Доброе утро всем. Новую обязательную дисциплину введут во всех вузах. Необычные вакансии начали массово появляться в России. И ученые призвали пристально следить за искусственным интеллектом. Далее подробности. Москва и Минск смогут преодолеть любые испытания. Такие слова содержатся в телеграмме Владимира Путина Александру Лукашенко. Президент России поздравил своего коллегу с Днем независимости Республики Беларусь. В поздравительном послании Владимир Путин отметил, что сегодня Москва и Минск плодотворно взаимодействуют на всех направлениях, координируют усилия в противостоянии внешним угрозам и вызовам. Президент России подчеркнул, что все это станет результатом наращивания партнерских связей и укрепления институтов союзного государства. Новая обязательная дисциплина появится во всех российских вузах. В Миноборнауке сообщили, что курс под названием «Русский язык как государственный» планируют ввести уже через год. Он станет обязательным для всех студентов, независимо от факультета, формы и уровня обучения. Главным документом на курсе будет закон о государственном языке Российской Федерации. Также в рамках предмета студенты будут изучать закон о защите прав потребителей и рекламе. Напомню, с марта этого года вся информация для потребителей должна публиковаться только на русском языке. Это касается в том числе вывесок, надписей и указателей. Новая профессия появилась в России. Первых менеджеров по продвижению в нейросетях начали нанимать в нашей стране. В задачу специалистов входит разработка и реализация стратегии продвижения бренда и продуктов компании в нейросетях. Для организации важно оказаться среди источников, на которые опирается искусственный интеллект. Это позволит увеличить видимость бренда в ответах поисковиков и чат-ботов. Сегодня на рынке труда насчитывается уже больше 100 подобных вакансий. Искусственный интеллект тем временем развивается быстрее, чем нам кажется. Об этом сообщают ученые и разработчики нейросетей. На сегодняшний день нейросеть OpenAI прошла тест Тьюринга и убедила людей, что перед ними живой собеседник. Нейросеть Клауда управляла роботом с камерой и узнала себя в зеркале. Это классический тест на самосознание у животных. А еще ChatGPT прошел тест теории разума и показал уровень примерно 9-летнего ребенка в понимании чужих мыслей и чувств. Ученые признают, что искусственный интеллект все труднее отличить от живого собеседника и призывают внимательнее следить за тем, как быстро умнеют машины. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся, теперь он стоит 77 рублей 93 копейки. Евро тоже похудел, за него дают 88 рублей и 71 копейку. С новостями пока все. С вами остается Макс Филин. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве уже 10 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

Отличная пятница. Сегодня скоро стартует уикенд. Это радость, это большая радость. И, конечно, этим летом все хиты можно поймать в новом приложении Европа Плюс Радио Хаб. Это твой пароль к лету, к любимой музыке. Просто скачивай новое приложение Радио Хаб и забирай бесплатно, без всяких там регистраций. Самый качественный звук. Можно слушать Европа Плюс везде, везде, где есть интернет. И, конечно, ловить наши дополнительные музыкальные потоки. Их там целых 8 на любой вкус и звук. Выберешь точно то, что нравится.

петь. Я вот Максвилем прямо сейчас машу рукой везде, во все камеры. И отдаю лучшие хиты этого лета всем любителям айдолов. Приготовиться через пару минут здесь BTS, Swim, а еще команда The Cardigans и моя Мишель на малиновой луне.

Моя Мишель на Европе Плюс, где мы только не оказывались в руках этих романтиков, но на этот раз ветер настолько поменял направление, что нас занесло на малиновую луну. Ну а что, под конец рабочей недели многие уже и на луну согласны не то что выйти, а прямо взять и отправиться в экспедицию. Но, ребят, имейте в виду так, на всякий случай, там тоже, знаете, то холодно, то жарко, то вам плюс 100, то минус 100, так что, вероятно, проще в отпуск, наверное, сходить, ну или работу сменить. Или, кстати, тоже вариант добавить звука и получить от Европы Плюс бодрящую порцию топовой музыки этого лета. Впереди The Second Voice, Let Me Be, будет Post Malone через пару минут, и лето в ваших колонках включит Hugel с новинкой Moving to the Sun.

0: слушаете Mariah Carey, I Know What You Want. Также в эти полчаса здесь Madonna, Frozen.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой вечер.

0: Plus.
1: Реклама.

0: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
1: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
6: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
8: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: карьере у него и по жизни тоже. Доминика Файка и там, и тут нынче показывает. Записал песню на 1.5 минуты. Все, уже хит. Снялся в кино, тоже эйфория получилась. В прямом смысле этого слова. Так сериал называется. Что дальше? Какие еще таланты скрывает от нас Доминик Файк? А? Ладно, посмотрим, увидим и, надеюсь, услышим вновь здесь на радиостанции номер 1 России. Пока же, впереди в это утро пятницы. С нами Ёлка с самым главным советом для рабочих будней. Проще надо быть, ребята, проще. Иногда и посмеяться над собой тоже выгодно. Хотя бы, чтобы другим не досталось, правда? Так что ждем Ёлку с нетерпением. Еще будут с нами Дуа Липа в это утро и тот самый хит лета 2026 от диджея Годжа «Мичико».
1: Дебют недели. Келвин Харрис и Джазы. Satisfy. Лучший взлет. Tokyo Hotel. California Nights. California Nights. Номер один. BTS. Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

Мы летний вайб. А сегодня будет? Сегодня летний вайб выйдет. Да, будет тоже. Сегодня в пятницу в 20.00 по московскому времени. Включайтесь. Главные хиты лета, горячие новинки со вкусом лета встретят вас на старте уикенда в летнем вайбе. Пока же в это утро продвигаемся в компании «Медузы». «Don't wanna go home tonight». Главный гимн летних тусовок и вечеринок. Чуть раньше здесь «Шаус» и «Капспорт», «Only you» и «Teddy Swims» через пару минут.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение.

0: Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Все говорят бизнесу: держитесь. А Точка Банк говорит: держите выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. Точка Банк.
3: АО Точка, ООО Банк Точка. Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Европа+.ру.
6: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Классная летняя тема от Miss Mon на Европе плюс. Hello, the sun is up, where are you? Да, истина простая, солнце светит всем одинаково. Ну а сегодня мы просто поймали какое-то счастливое комбо. И пятница, и Европа плюс, и лето. Вот они, три слагаемые нашего удовольствия, нашего успеха. Что касается летних хитов, их сегодня можно поймать еще больше. На закате рабочей недели встречайте шоу «Летний вайб» в 20.00 по Москве начало и целых два часа горячих летних новинок и проверенных любимых хитов лета. Ну, а вот такой у нас план. Встречаемся в летнем вайбе. Пока же заценим тоже классную работу от диджея Marshmello и инди-поп-рок ребят Portugal The Man, Phoenix. А будут еще Coldplay, Usher и Alex Warren через пару минут.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: В шоу на этой неделе Ужель и Moving to the Sun. MK и Zone. А еще In My Mind Майна Конгера.
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.

Эй, фениксы, трудоголики, сегодня пятница, значит, будем расправлять крылья, как вы умеете, да, восставать из пепла после рабочей недели. Короче, ребята, надо сиять. Вот такая задача для вас сегодня номер один. Ничего не знаю там по поводу ваших дедлайнов рабочих. Сиять! Вот такая команда на сегодня. Кстати, по-особенному будут блистать сегодня 40 песен на Европе+. Мы ждем итоги главного чарта страны Еврохитоп 40. В 2 часа дня по Москве все стартует. Алекс Майнулов сидит, считает ваши голоса, чтобы мы узнали, как голосовали вы всю неделю и кто они 40 главных хитов на этот раз. Пока, кстати, можно еще успеть проголосовать на сайте europaplus.ru. Так что welcome. И, конечно, зацени в ближайшие минуты еще один классный хит. Парочку даже, я бы сказал. Здесь впереди Tones & Die, Dance Monkey. Будут также Temper City и Tiësto, Brianna Grace, Beautiful Places.

0: На Европе Плюс гуру абсолютной электронной танцевальной музыки мистер Тиесто. Прошу любить и жаловать музыканта. На этот раз компании Brain & Grace. Вам, кстати, нашим слушателям ставлю 5 баллов. Из всех Beautiful Places вы выбрали самое красивое в эту пятницу. Быть Европой Плюс. Выбор хороший. Одобрительно киваю. Вы точно не прогадаете. И завтра тоже не прогадаете. Всем любителям электронной танцевальной музыки быть на Европе Плюс. Собираемся вместе в 20.00. Наш предводитель Тимур Бодров в топ-клаб-чарте расскажет, кто они 25 лучших танцевальных треков недели. Да, завтра всем топ-клаб-чарт, всем лучшие треки танцполов со всего мира. Ну а до финала этого часа тоже заценим работу Кевина Харриса и Джона Ньюмана «Blame».
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе+. Плюс.

0: Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
2: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: Отправляйте денежные переводы наличными в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Грузию, Азербайджан, а также страны Азии и Персидского залива в салонах МТС. 0% комиссии, выгодный курс. А еще вернем 500 рублей на баланс телефона за перевод от 20 тысяч рублей. Акция «Вернем 500 рублей за перевод за рубеж в салонах МТС» действует до 3 августа 2026 года. 0% комиссии при отправке в рублях и получении валюты от личной рубля. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте multitransfer.ru/transfer-offline. Не оферта, ООО «Мурманский расчетный банк».
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
9: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир. С вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
12: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
13: Без комиссии.
14: Что-что?
13: Эквайринг без комиссий.
14: Что?
13: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
14: Что?
13: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
2: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
15: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Ну, совершенно уникальный диджей Кельвин Харрис. Он не только из звуков складывает крутые треки, но и петь тоже умеет. Иногда время от времени сам записывает вокальные партии. И, кстати, его голос очень даже похож тембрально на Джона Ньюмана, с которым Кельвин как раз и записал трек «Blame». Окей, мы готовы отправиться в час новый. Идем дальше, а там впереди все, как вы любите, больше хитов и больше музыки.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: столице 13 часов. Время новостей. Встречаем Павла Беседина.
1: Привет, Макс. Добрый день всем. В Москве задержан бывший высокопоставленный чиновник. Магазины предлагают жестко штрафовать за неправильные ценники. И сотрудники и ветераны ГИБДД принимают поздравления. Далее подробности. Громкое задержание в Москве. За решетку отправлен бывший глава Росавиации Александр Нерадько. РИА Новости сообщают о том, что он проходит по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Хорошовский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Статья о мошенничестве предусматривает...

уходит автоматически, а при подозрительном звонке необходимо повесить трубку и самостоятельно перезвонить на горячую линию своего банка. В Госдуме предложили сразу в 10 раз увеличить штрафы за неправильные ценники в магазинах. Взыскания могут вырасти с 50 тысяч до 500 000 рублей. По мнению авторов инициативы, россияне сталкиваются с подобной проблемой каждый день. Депутаты подчеркнули, что действующие правила торговли и штрафы побороть это явление не могут. Сейчас по закону о торговле магазин обязан продать товар по низшей цене, указанной в ценнике. Продавцы нередко не соблюдают эти нормы и получают из-за неверных ценников большую прибыль. При этом санкции для них роли не играют. Сотрудники и ветераны ГИБДД принимают поздравления. Сегодня они отмечают свой профессиональный праздник. Причем в этом году дата круглая. Государственной инспекции безопасности дорожного движения России исполняется 90 лет. Дата приурочена к 3 июля 1936 года, когда Совет народных комиссаров Советского Союза утвердил положение о государственной автомобильной инспекции. В 1998 году ГАИ переименовали в ГИБДД, а в 2009 году был официально учрежден профессиональный праздник, который теперь отмечается каждый год. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся, он стоит 77 рублей 93 копейки. Евро тоже похудел, за него дают 88 рублей и 71 копейку. С новостями пока все. С вами остается Макс Филин. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 13 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: Похоже, мальчик опять балуется, разбил градусник на этот раз и разливает ртуть здесь, на Европе Плюс. Можно, кстати, девочки, оставаться, потому что прямо сейчас встречаем Павла Беседина и его афишу.
1: Афиша на Европе Плюс.
2: Привет, Макс, привет всем. Сейчас расскажу, куда сходить, что посмотреть. В широком прокате при поддержке Европы Плюс криминальная комедия «Ночной бизнес» Дерека Борта. Экранизация романа популярного писателя-детективщика Томаса Перри с Расселом Кроу в главной роли. Он играет пожилого владельца роскошного ночного клуба, иммигранта албанского происхождения Манка, ставшего почти добропорядочным американским гражданином с платиновой банковской картой, особняком на берегу океана и женой на 20 лет моложе его. Попав в больницу сердечным приступом, он задумывается о пенсии в теплых краях. Но тут Манка грабят, причем дважды, забирая отмытые деньги наркокартелю. Он понимает, что теперь ему предстоит защитить семью и показать всем, кто тут авторитет, желательно в процессе выжить. В широком прокате также смотрите картину «Марк глазами Софии». Документальный фильм об одном из самых влиятельных дизайнеров последних десятилетий, Марке Джейкобсе, снят его близкой подругой, кинорежиссером Софией Копполой. Особенность ленты – нелинейное повествование, которое охватывает несколько месяцев подготовки дизайнера к показу его коллекции 24 года на неделе моды в Нью-Йорке, а также архивные кадры жизни Джейкобса, снятые в 70-е и 90-е годы прошлого столетия. Близкая дружба дизайнера и кинорежиссера, которая длится уже больше 30 лет, создает доверительную атмосферу в кадре. Также в широком прокате смотрите детское фэнтези под названием «Летом всякое бывает. Побег из Сколборо». В центре сюжета 11-летняя Злата, которая настолько увлечена видеоиграми, что отказывается делать летние школьные задания и помогать по дому. Отец наказывает девочку и до сентября лишает ее доступа к гаджетам. Главная героиня загадывает желание играть всегда и безо всяких лимитов, и неожиданно мечта сбывается. Злата оказывается в виртуальном пространстве Сколборо. Если поначалу девочка радуется произошедшему, то после осознает, что играть без остановки не так весело. Вот такие развлечения на сегодня. Развлекайтесь с удовольствием и, конечно же, слушайте Европу+.

Дэвид и Дак. Так звучит лето на Европе Плюс. Звучит классно, звучит стильно. Кстати, как еще может звучать лето и Европа Плюс? Слушайте в нашем новом мобильном приложении Radio Hub. Это удобно и это бесплатно. Просто скачивай Radio Hub, нажимай play и собирай лучшие хиты этой планеты от Европы Плюс. А еще вместе с этим 8 дополнительных муз-потоков. Там рок, там лайт-музыка, там все что угодно на любой вкус.

Все можно найти только в нашем мобильном приложении Radio Hub. Его важно скачать, а не просто обновить, так что действуйте. Ну и, конечно, welcome, добро пожаловать в наш музыкальный мир. Чем займемся дальше? Будем делать свим-свим вместе с BTS. Встретим также и Бларока, и даже Дракулу тоже встретим здесь, на Европе Плюс, от Tame Impala и Jennie.

0: нашем хит-параде Еврохит ТОП-40. Ответ на этот вопрос есть. Он у Алекса Манойлова. Алекс Манойлов будет здесь минут через 10. Вы тоже оставайтесь, включайтесь. Мы же пока успеем послушать команду The Black Eyed Peas Just Can't Get Enough. И через пару минут Кайра Soar.
1: Реклама.
2: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2130. 0+. Все говорят бизнесу «держитесь», а «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть «Точка Банк».
3: АО «Точка», ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
2: В утреннем шоу «Летнее У» на Европе Плюс игра «Победный бросок».

0: Разыгрываем крутые велосипеды. Правила просты. Мы даем реальную историю о победе над курением. Ты выбираешь верный финал и забираешь приз. А самый главный приз – это твой собственный победный бросок. Три шага. Осознание. План. Действие. Все реально. План действий, лайфхаки, поддержка экспертов и единомышленников в сообществе «Давай бросать ВКонтакте». Подробности на europaplus.ru. 18+.
1: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
2: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
1: Ты станешь очень богатым человеком.
2: Кодекс Данте. В кино с 9 июля. 18+.
3: Так звучит лето на Европе+.

Escucha. Switch up. Европа плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: те, за кого ты голосуешь в режиме 24/7 на нашем сайте europoplus.ru. Надеюсь, твой любимый хит, твой любимый трек будет сегодня выше всех, а вот в прошлый раз.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Дебют недели. Calvin Harris и Jazzy. Satisfy. Лучший взлет. Tokyo Hotel. California Nights.

0: 40 лучшие хиты недели. Напоминаю, это твой выбор на europlus.ru. Broken Heart, только что Богдан Медведев с 38 на 39 место. И сегодня 7 неделя у нас в чарте.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит. Топ 40.
0: На 38 месте Post Malone. Cold. Номер 37. Somber. 12 to 12. 35 на 36. Группа Offenbach с хитом Miles Away. Дальше 35 место. И здесь дебют недели. Beowulf. Прямо сейчас. Феникс.
2: 35 место. Дебют недели.

0: Вот такой вот мощный дебют недели у нас сегодня в чарте Еврохит ТОП 40. 35 место, неплохой старт. Беовулф, Феникс.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: Поднимаемся выше. 34 место. Леони и Калум Скотт. Stay. С 32 на 33 мод. Намек на нас. Выше всего лишь на одну строчку на 32-м месте. Pnau и Warning to Corazon. У следующего хита плюс 3 ступеньки за неделю. Здесь тот, кто уже начал играть на гитаре в 6 лет, а в 16 он пробовал писать треки. В 23 года уже активно ездил с турами, выступая по США и Великобритании. Зовут его Sony Fodera. Да, диджей и продюсер Sony Fodera. Прямо сейчас Think About Us. 35.

0: от Yearbox. А вот на 29-м сегодня по итогам недели Эбен Халлоу. Но сначала вспомним самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели.
1: Топ-ньюс недели.
0: Шакира в интервью People заявила, что чувствует себя так, будто только начинает карьеру, несмотря на 30 лет успеха. Она призналась, что трудности закалили ее и научили быть сильнее. Сейчас Шакира готовится к выступлению в перерыве финала чемпионата мира 19 июля. Все роялти от песни «Die Die», записанной с Burna Boy, она перечислит в образовательный фонд Global Citizen. Тейлор Свифт признана самой богатой певицей в истории по версии Forbes. Ее состояние оценивается в 2 миллиарда долларов. В 2025 году она выкупила права на свои песни за 360 миллионов, а рекордный тур Эрос принес Тейлор Свифт более 2 миллиардов долларов. Свифт также назвали одним из самых коммерчески успешных авторов песен всех времен. Алекс Уоррен признался, что уже осуществил главную мечту. Спел дуэтом со своим кумиром Эдом Широном. А вот новый альбом Wild Child, по словам Алекса, полон личной боли. В частности, трек I Miss You More ему очень тяжело исполнять живьем. Песня вдохновлена прощальным письмом его отца, которое Алекс впервые прочитал только в день записи. Релиз нового альбома ждем уже в июле.

0: 31 на 29 место. Плюс 2 строчки, немного, но зато в верном, правильном направлении. Ну а следующий трек только может стать у нас абсолютным хитом. Послушай, оцени, скажи, что думаешь. Summer, my body isn't ready.
1: Еврохит ТОП-40.

0: безгранично талантливый и очень разносторонний Sombr. My body isn't ready. Наш взгляд в будущее. Хит или нет? Молчим вопрос. Обсуждаем в группе Европлюс ВКонтакте. И вспоминаем трек, вспоминаем суперхит, который в 2006 году у нас в чарте был 3 раза на первом месте. Rayman, Tonight.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня, завтра.

Рэймон Tonight. Три раза в 2006 году у нас на первом месте в Еврохит Топ 40. Ну а дальше возвращаемся к лучшим хитам этой недели с 30 на 28. Дэйв и Тэмс прямо сейчас. Рейн Дэнс. 28.

Безумно красивая история, ну а клип просто глаз не оторвать. Rain Dance, это Дэвид Тэмс, с 30 на 28 место в чарте Европа Плюс. А вот на 27 строчке трек, который уже 22 недели у нас в хит-параде и добирался до высокой третьей ступеньки. Brax, XTN, впереди Paid to Exist.

0: Таня Брукс Экстен, Pay to Exist у нас в чарте с 24 на 27 место. Кто выше? 26 позиция по итогам этой недели. French Montana, Ever Since You Left Me. Ever since you left me. More money, more cars, more hoes, more shows. Ever since you left me. С 22 на 25 Ваня Дмитриенко, Ртуть. Ну, а на следующей ступеньке у нас тот, кого с детства родители окружали музыкой. Папа у него был перкуссионист, мать певица и танцовщица. И в доме всегда звучали рок, хип-хоп, R&B. А к 4 годам он уже выступал в семейной группе Love Notes. Это Bruno Mars, I Just Might.
1: 24 место.

0: Вот на 22-й позиции у нас сегодня остановился Тиесто. Впереди Beautiful Places. С вами Европа Плюс и...
1: Реклама.
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
4: АО «Точка», ООО «Банк». Точка. Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
5: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
6: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Ставка. Реклама.

0: Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16-20, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
4: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: И накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Европа+.ру.
8: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: System, чьи треки набрали более миллиарда прослушиваний на Spotify. У нас уже двадцатка на горизонте, она впереди, но сначала хит, который только может попасть к нам в чарты. Шансы эти очень высоки, потому что, ну, сами посмотрите, это Алок и Дженнифер Лопес. Everything's fine.
1: Еврохит.

0: Новогод, необычный трек Everything's Fine. Наш Еврохит прогноз. Первый на сегодня, между прочим, второй на подходе. Ну а это Алок и Дженнифер Лопес, которых мы ждем в чарте Европа Плюс в ближайшее время.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Плюс. Радио номер один в России.
0: На часах в Москве уже

0: продолжаем подниматься по ступенькам хит-парада Европа Плюс. Впереди наша лучшая двадцатка недели. Еще один Еврохит прогноз очень интересно намечается. А также вспомним хит, который в 2003-м 47 недель был у нас в чарте. И узнаем, конечно, кто будет на вершине сегодня. Но прежде еще раз о новинке.
1: Европа Плюс. Еврохит топ 40.
0: Дебют недели, 35 место. Beowulf, Феникс.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам.
0: А этот хит продержался у нас 19 недель в чарте, и сегодня мы его не встретим. Тону-тону, Холи Флейм. Что касается вершины, то пока на первом месте BTS, Swim. Посмотрим, кто будет сегодня выше всех в чарте Европа Плюс. Но все по порядку номеров. И на экваторе у нас сегодня трек, который 15 недель в чарте Европа Плюс. И сегодня 20 место у группы Tokyo Hotel, California Nights.

0: 16 на 19 место Еврохит Топ 40 Европ плюс Avalon Roxton Vertigo. Отличный трек, но тем не менее у следующего хита чуть было больше голосов на этой неделе. Кто же?
1: Европа плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: 18 позиция. Алиф Арбен, Body Talk. Семнадцатое место не пустует здесь Конкс, Galaxy. Выше на одну ступеньку на 16 месте Russian Raw, Alejandro и Whiskey.

0: Cause I Can Wait. 15 на 14 место, да, плюс одна строчка на этой неделе. Ну а мы идем дальше и продвигаемся еще ближе к вершине нашего чарта.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: 13 строчка. Zayn, Die For Me. Прошлый раз 11 место, сегодня 12. Группа «Моя Мишель» «На малиновой луне». С 10 на 11 место Биби Рекса и Faceless New Religion. Биби Рекса, которая до того, как стать сольной звездой, писала музыку для других, и для Селены Гомес, и для Язали, и Тинаша. И, кстати, трек для Эмма и Рианы «Монстр». Она тоже написала, хотя изначально планировала, что сама эту песню споет, но в итоге передала все-таки лейблу, а лейбл уже, соответственно, Эминему и Риане. Биби Рекса и Faceless прямо сейчас. New Religion.
2: 11 место.

Гараксей Фейслес, New Religion. Ну что, впереди уже лучшая, горячая десятка этой недели из 21 на 10. Сколько получается? Правильно, плюс 11. Это настоящий самый крутой взлет недели у нас в чарте. Marshmello, Portugal The Man через пару минут. Phoenix.

0: крутой взлет недели у нас в чарте сегодня с 21 на 10 место. Marshmello и Portugal The Man. Следующая строчка у нас впереди, но сначала давайте вспомним трек, который в 2003 году 47 недель был у нас в чарте. Называется он One Way You Are. Это Дабаза.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня, завтра.

0: нас 47 недель в Еврохитов 40, Европа плюс в 2003 году. Ну а следующий хит только может ворваться к нам в чарт. Называется он Watch It Burn. Имя хорошо нам знакомо. Кэти Перри.
1: Еврохит.

0: С 5 до 9 места в Еврохит Топ 40 Евро плюс Алекс Уоррен. А вот на 8 у нас хит, который уже 6 недель в чарте и уже очень высоко. Медуза, Don't Wanna Go Home. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели.
1: Топ Ньюс недели.
0: Церемония Brit Awards 2027 пройдет 27 февраля в Манчестере. Премия отметит свое 50-летие. Организаторы обещают не менее успешное шоу, чем было в прошлом году. Тогда, напомню, удалось собрать более миллиона фунтов стерлингов для благотворительного фонда. Во главе оргкомитета Brit Awards вновь будет Стейси Танк. Билли Голдинг сказала, что не помнит запись альбома Higher Than Heaven из-за послеродового, цитата, «состояния робота». Элли вернулась в студию слишком рано после рождения сына, и процесс работы над лонгплеем прошел как в тумане. Сейчас, после рождения второго ребенка, артистка чувствует себя гораздо лучше, чем тогда. Новый альбом Элли Голдинг «I Know Too Much» выходит 4 сентября. Пенни Эдвардс впервые публично рассказала о болезненном разрыве с Зейном Маликом. Певица подтвердила, что Зейн переключился на другую даму. Клип, снятый с другой девушкой в кадре, стал последней каплей. Сейчас Пенни Эдвардс в отношениях с Алексом Оксленд-Чемберленом. И Пенни призналась, что наконец-то узнала, что такое настоящая любовь без токсичности и конкуренции.

0: и проект «Медуза», а их суперхит «Don't Wanna Go Home» у нас в Еврохит Топ 40 на Европлюс на этой неделе с 9 на 8 место. Ну и всего несколько строчек отделяют нас от первого места по итогам этой недели. Кто же будет на вершине? Скоро узнаем.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: Под номером 7 сегодня отметился Терри Свимс. «Mr. Know It All». С 7 на 6 поднимается Доминик Файк, «Baby Doll». И плюс одна строчка у Жель, который начал свою карьеру в 16 лет, уже подростком, диджеил в Марселе. В качестве вдохновения ему служили треки Daft Punk, Карл Кокс и Лоран Гарнье. И Жель Солта, «Jamaican», «Бам-бам».
1: Пятое место.

0: Реклама.
1: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
2: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
1: Ты станешь очень богатым человеком.
2: Кодекс Данте. В кино с 9 июля. 18+.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделение в банке на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2130. 0+.
5: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть «Точка Банк».
6: АО «Точка», ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
7: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
8: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
8: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
11: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
10: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
12: Без комиссии.
13: Что-что?
12: Эквайринг без комиссии.
13: Что?
12: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
13: Что?
12: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
8: Акция для ИП-юрил. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

первого на третье место BTS. BTS, которые уже 4 раза были на вершине хит-парада Европлюс, но вот 5-й раз сегодня не удалось им остаться вот на самой главной ступеньке хит-парада нашего. BTS номер 3, что тоже

0: исполнитель, продюсер, мультиинструменталист. Ну, а для живых выступлений Кевин собирает группу, но все равно основа звучания — это его персональная работа в студии. Джакила, Тейм Импала, впереди у нас номер один. Но сначала давайте пробежимся еще раз по нашей горячей ударной десятке недели.
1: Горячая десятка.
0: Десятое место, и это взлет недели. В прошлый раз 21 место, сегодня под номером 10. Marshmello и Portugal The Man, Phoenix. Номер 9, Алекс Уоррен, Fever Dream. Восьмая позиция, Медуза, Don't Wanna Go Home. Четвертого на седьмое, Тедди Свимс, Mr. Know-It-All. Шестая ступенька, Доминик Файк, Baby Doll. I can't move on. На пятой ступеньке Хьюж Элли Солто, Jamaican Bam Bam. Номер 4, The Second Voice, Let Me Be. С первого на третье, группа BTS, Swim. А вот с восьмого почти на вершину. На втором месте сегодня Тейм Импала и Дженни, Дракула. Дальше первое место. Этому хиту понадобилось 5 недель, чтобы быть сегодня круче всех. 23-я ступенька, 11-е место, 4-е, 2-е. И сегодня номер один. По Индиях, чё, мод, Шаде.
2: Европа плюс.
1: Еврохит топ 40. Первое место.

0: Танцует под Шадеда в Индии. Чё, эмоции. Второго на первое место. А следующие итоги уже через неделю. Выбираем лучших на europaplus.ru. И там же можно послушать треки сегодняшнего чарта на топ-чарт Европа Плюс. Смотри на Муз ТВ в субботу в 11 утра. И, конечно же, слушай наш подкаст.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: Хит.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем отличной пятницы. В Москве 16 часов.

California Nights, это группа Tokyo Hotel, да, профи высочайшего класса. California Nights на Европе Плюс, сегодня в Еврохит Топ 40 на 20 месте. Напомню, кстати, завтра в субботу еще раз пройдемся по ступенькам хит-парада Европы Плюс и начнем в 16 по московскому времени.

0: F on the bitch. All I need is one night. Ever since you left me, на Европлюс, French Montana. 16.50 в Москве. До конца этого часа сначала Dua Lipa, а затем Maroon 5, Адам Левин и его команда, как всегда, на высоте. Впереди Wake Up Call.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой вечер.

0: вечера. Летний вайб на Европе плюс.
1: Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: В утреннем шоу «Летнее У» на Европе Плюс игра «Победный бросок». Разыгрываем крутые велосипеды. Правила просты. Мы даем реальную историю о победе над курением. Ты выбираешь верный финал и забираешь приз. А самый главный приз – это твой собственный «Победный бросок». 3 шага. Осознание. План. Действие. Все реально. План действий, лайфхаки, поддержка экспертов и единомышленников в сообществе «Давай бросать ВКонтакте». Подробности на europaplus.ru. 18+.
5: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
6: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
5: Ты станешь очень богатым человеком.
6: Кодекс Данте. В кино с 9 июля. 18+.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
8: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Европе Плюс. Новости и Игорь Акулов. Игорь, привет.
1: Алекс, привет, всем добрый вечер. Правительство утвердило правила проверки карточек товаров на маркетплейсах. Контроль затронет наиболее значимые категории – лекарственные препараты, медицинские изделия, БАДы, пестициды, товары, подлежащие обязательной маркировке и подтверждению соответствия. Для проверки маркетплейсы будут использовать данные 12 государственных информационных систем и реестров, включая госреестры лекарств и медизделий. Проверка должна проводиться в течение 3 рабочих дней. РЖД планирует запустить продажи билетов на электричке через Messenger Max по всей России в текущем году. Исключением станет Московский транспортный узел, где действует иная система продаж. Сервис уже работает в ряде областей. Оформить билет можно через чат-бот, выбрав дату станции, поезд и оплатив банковской картой, а полученный QR-код предъявить контролеру. И в США 96-летняя американка получила предупреждение о выселении из дома престарелых за слишком шумные вечеринки. Сотрудники учреждения сообщили о многочисленных жалобах на шум из ее квартиры, отметив, что вечеринки запрещены, она не может угощать других постояльцев напитками. Пенсионерка, которая платит за проживание 12 тысяч долларов в месяц, заявила, что будет продолжать тусоваться и веселиться. Вопрос уже урегулирован, но учреждение разрешит ей принимать гостей допоздна, но запрещает угощать чем-либо. Это пока что все новости. Новости далее на Европе Плюс, Star News и Алекс Мануйлов.
2: Star News на Европе Плюс.
3: Это топ-новости в Star News. Фронтмен Muse Мэтью Беллами считает, что молодое поколение ищет живую музыку в ответ на засилье искусственного интеллекта. По его словам, его пасынок Райдер и младшие дети – наглядный тому пример. Беллами говорит, что они отворачиваются от ИИ и хотят слышать звук, который невозможно подделать. Сами же Muse продолжают экспериментировать. На их новом альбоме The Wow Signal впервые появилась сама Элли Голдинг. Charli XCX раскрыла детали нового альбома Music Fashion Film. На лонгплее будет всего один гость, чье имя держится в секрете. Charli также подтвердила, что помирилась с Мадонной после спора о мертвом танцполе. Они даже обнимались на одном модном показе. Горничная Криса Брауна Мария Авила в слезах рассказала суду, как ее в 2020 году практически растерзала сторожевая собака артиста. Женщина перенесла несколько операций, а на лице и руке остались шрамы. Она до сих пор боится всех собак. Браун признал, что Мария Авила заслуживает компенсации, но стороны по-прежнему спорят о сумме. Джей-Зи снимется в документальном сериале для HBO. Режиссером восьмисерийного проекта выступил продюсер Рик Рубин. Премьера назначена на осень. Рэпер также отыграет концерты в честь юбилеев альбомов Reasonable Doubt и Blueprint на стадионе Янки в июле, а осенью выступит в Париже и Лос-Анджелесе. Star News, и вы всегда в курсе самых интересных событий. Star News.

Португалз Мэн в едином порыве. Сегодня, напомню, в Еврохит Топ 40 на Европе Плюс самый крутейший взлет недели. Сразу плюс 11 ступенек и точное попадание на 10 место. А вот Беа Вулф впервые засветилась в Еврохит Топ 40. Скоро услышим Феникс.

0: Лил Джонни и Федук. Еще больше лета в наши ряды. Трек так и называется «Лето». 17.50 в Москве. На горизонте уже замаячили Кендрик Ламар и СЗА, но затем NSYNC. Коротко, ясно и по делу. Бай-бай-бай.
1: Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Без комиссий.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссий.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
6: Так есть же Андулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
7: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
8: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
9: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 26 года для новых клиентов. Подробности на .com 18+.
10: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
11: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
12: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
13: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Filtrum Sti.
14: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Отправляйте денежные переводы наличными в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Грузию, Азербайджан, а также страны Азии и Персидского залива в салонах МТС. 0% комиссии. Выгодный курс. А еще вернем 500 рублей на баланс телефона за перевод от 20 тысяч рублей. Акция «Вернем 500 рублей за перевод за рубеж в салонах МТС» действует до 3 августа 2026 года. 0% комиссии при отправке в рублях и получении валюты – отличная от рубля. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте multitransfer.ru/transfer-offline. Не оферта. ООО «Мурманский расчетный банк».
16: Быть одним единственным, конечно, здорово. Но в морской бой играть вдвоем.
17: В прятки интереснее втроем.
18: А для футбола нужно хотя бы четверо.
19: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
20: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
21: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5%.

0: процентов годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Европа+.ру.
2: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: NSYNC, bye-bye-bye, вот так все просто и понятно. Ну да, говорим bye-bye-bye NSYNC, говорим bye-bye этому часу. Уходим в следующий, где еще больше хитов, еще больше музыки.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+.
2: Радио Хаб. Европа Плюс. Радио номер один в России.
4: А в столице уже 6.
5: Европа Плюс.
4: Игорь Акулов в студии с новостями. Игорь, здравствуй, рассказывай.
6: Костя, привет, всем добрый вечер. Россия направит в Венесуэлу гуманитарную помощь. Почти половина россиян боятся потенциальной слежки через мобильные приложения. И в Банке России предупредили о рисках инвестировать в игровые предметы. Подробности далее. Дмитрий Песков заявил, что недружественное окружение Калининградской области требует особой заботы о регионе со стороны федерального центра. Он отметил, что на повестке президента и правительства постоянно находится снабжение Калининграда, развитие региона, а также его финансирование. Напомню, что накануне президент Владимир Путин поддержал обращение губернатора Алексея Беспрозванных о приоритетной поставке дополнительных объемов топлива для жителей области, а также просьбу о субсидированных авиабилетах и приобретении дополнительных паромов. Россия направит в Венесуэлу гуманитарную помощь, включая палатки, продовольствие, медикаменты и предметы первой необходимости. Также в Каракас командируются специалисты в области санитарно-эпидемиологического контроля. Напомню, землетрясение магнитудой 7,2 и 7,5 произошло в Венесуэле 24 июня. Разрушены сотни жилых домов, повреждены инфраструктуры и больницы, закрыт главный аэропорт страны. Также ранее Роспотребнадзор также заявлял о готовности помочь Венесуэле. Почти половина россиян боятся потенциальной слежки через мобильные приложения, а 75% опасаются утечки персональных данных. Это показало исследование одной из IT-компаний. За последние 2-3 года количество приложений на смартфонах увеличилось у 80% пользователей. Большинство предпочитают подтверждать вход через SMS-код или биометрию, но лишь 10% используют менеджеры паролей, и только 18% пользователей сознательно ограничивают доступ приложений к своим данным. Мессенджеры остаются базовым инструментом, на втором месте маркетплейс, на третьем – банковские приложения. В Банке России рекомендовали инвесторам обращать внимание на риски при вложениях в игровые предметы, которые не регулируются законом. Ведомстве подчеркнули, что правила в этой области устанавливает провайдер площадки, и в отличие от регулируемых институтов, никто инвестору ничего не должен. Также было отмечено, что рынок игровых предметов зарождался довольно давно, и сейчас он привлекает молодых инвесторов. По словам специалистов, от таких вложений нельзя отмахиваться, но всегда нужно помнить о высоких рисках. И в России перед выходом фильма Кристофера Нолана «Одиссея» вырос интерес к произведениям древнегреческого поэта Гомера. В июне спрос на его работы вырос на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а по сравнению с апрелем продажи книг увеличились на 97%. Картина, сценарий которой Нолан написал по мотивам поэмы, станет первым игровым фильмом, полностью снятым на камеры IMAX. Объявление о фильме уже вызвало ажиотаж среди зрителей. «Одиссея» станет 13-м полнометражным фильмом режиссера. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 77 рублей и 93 копейки, евро 88 рублей и 71 копейка. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

звучит, правда ведь, а? Прям олдскульно, красиво, стильно, модно, молодежно. Another и 54 Ultra. Talk to you на Европе Плюс. Прямо сейчас в столице уже 18.20. Здесь, собственно, моя роль, здесь мой выход. Ну и до полуночи буду поблизости. Всех буду провожать до субботы. Вместе с тобой буду после отдыхать. Ну и, естественно, провожать буду под лучшую мировую поп-музыку. На подходе Calvin Harris, Jazzy. Услышим Satisfy, но прежде Tiny Tempo и Eric Turner с суперхитом Written in the Stars.

Это я обещаю. Сейчас вот я тут готовлю кое-что, смотрю, кого там ждать. Ну, в общем, музыка будет сегодня бомбическая по пятничному. Ну и, естественно, впереди тоже летняя музыка. Диджей Годжа и Мичико, но прежде Кумс и суперхит Galaxy.

Классический трек от The Second Voice. Прямо сейчас Let Me Be. Можно слушать в машине, можно слушать в умной колонке дома, на даче где-нибудь. Ну, а можно слушать в новом приложении Европа Плюс. Называется оно Radio Hub. Не обновляй старое. Ни в коем случае. Скачай.

0: Европа+. Все лето в твоих колонках.
1: Реклама.
2: Отправляйте денежные переводы наличными в Узбекистан, Таджикистан, Армению, Грузию, Азербайджан, а также страны Азии и Персидского залива в салонах МТС. 0% комиссии, выгодный курс. А еще вернем 500 рублей на баланс телефона за перевод от 20 тысяч рублей. Акция «Вернем 500 рублей за перевод за рубеж» в салонах МТС действует до 3 августа 2026 года. 0% комиссии при отправке в рублях и получении валюты – отличная от рубля. Подробную информацию о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте multitransfer.ru/transfer-offline. Не оферта, ООО «Мурманский расчетный банк».
3: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.00. 2015.
8: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
9: Ну?
8: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
10: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
11: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
12: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Тебанк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Тебанк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
4: Плейлисты разных стилей и направлений.
3: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
5: А котики?
6: И, конечно, котики.

0: Алисы уже 7. Европа плюс. Игорь Акулов в студии с новостями. Игорь, здравствуй, рассказывай.
1: Костя, привет, всем добрый вечер. Альтернатива платежной системы МИР в России пока что не появится. Предложен законопроект, запрещающий производителям сохранять прежний габарит упаковки при уменьшении веса. И россияне стали лучше планировать свои финансовые траты. Подробности далее. Минтранс утвердил изменения в методические рекомендации по управлению парковочным пространством, предлагая расширить парковочные льготы для многодетных семей. Документ предлагает ввести возможность бесплатного размещения на платных парковках одного автомобиля для многодетных семей, а если детей 4 и более, для двух машин. Ранее такие семьи имели право на бесплатную парковку только для одного автомобиля. Инициатива проработана совместно с Комитетом Госдумы по защите семьи. Накануне в Госдуме также предложили ввести бесплатный проезд по платным дорогам в летнее время для многодетных семей. Банк России не поддержал инициативу банков по созданию второй российской платежной системы, которая могла бы стать конкурентом системе МИР. Регулятор выступает против дублирования уже существующей и хорошо работающей инфраструктуры.

Еврохитов 40 этого трека и 14 место. Из 40 возможных это Боб Синклар и Кайза «I Can Wait». Для всех, кто отдыхает вместе с нами, для тех, кто отработал эту неделю и, естественно, сейчас настроен как следует отдохнуть. Это будем мы сегодня делать с 8 до 10, как минимум, потому что летний вайб, солнечная летняя музыка, все это обязательно будет. Ну а в ближайшие 15 обязательно будет Ларина и ее суперхит, который ты точно знаешь.

будут выпускать после этого трека, ведь это дебютный сингл от ребят под названием Temper City. Прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Ну, я думаю, что будем ждать от них чего-нибудь такого же классно звучащего. Self-Aware только что, и я думаю, что этот трек точно этим летом доберется до первой строчки авторитетного Еврохит ТОП-40. Ну, а не без твоей помощи, заглядывай на наш сайт europaplus.ru в раздел Еврохит ТОП-40, голосуй, поддерживай, ну и по пятницам слушай, что у тебя получилось. Как? Пропустил сегодня? Такое бывает, не расстраивайся.

0: нежнее, а у нас здесь, в России, я думаю, что только они. Майя Мишель на «Малиновой луне» прямо сейчас здесь на Европе+. Кстати говоря, два последних альбома у меня есть на винил. Да, виниловый носитель, виниловые пластинки. В общем, вот такая вот аналоговая история. Причем обе подписаны. Ну красота ведь, из цветов и темноты, ангелы и не очень, и все это есть у меня лично, моя прелесть. Вот такая вот история, ну я думаю, что эти ребята обязательно появятся у нас еще и с акустикой, и просто в гости зайдут. Ну, в общем, всегда рады, всегда счастливы. Ну а до финала этого часа в гости зайдет король поп-музыки. Угу, и Дамиана Дэвид.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе+.

0: Reklamă.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть – универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
4: Мам, а почему трава зеленая?
5: Откуда берется гром?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечник...

0: Инфекция решила визит нанести. Когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум-сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум-сти.
1: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.t2.ru.
5: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
6: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

0: хочется, чтобы это заканчивалось, правда ведь, а? Но у всего хорошего есть свой предел. Майкл Джексон, король поп-музыки, в финале этого часа на Европе Плюс. Don't stop. Дальше, дальше больше, поэтому оставайся. Делай приемник громче, сейчас будем получать удовольствие.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европа Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Плюс. Радио номер один в России.
0: Восемь вечера в Москве.

счастье, это летний вайб на Европе Плюс, он же трамплин в выходные, поэтому устраивайтесь поудобнее, в ближайшие 120 минут будет предельно хорошо, обещаю, это Фомин, ну и обещаю говорить мало сегодня, играть солнечную легкую музыку, этого будет много, предостаточно. Итак, в первом часе летнего вайба, New Funky Generation, The Methodgen. Также неожиданка прошлого года, она была везде абсолютно. Ну и в этом дает жару, это Peggy Gou,

это, а? Долго запрягали, и так красиво все закончилось, а? New Funky Generation только что здесь, в летнем вайбе на Европе Плюс, The Messenger. Ну что, вот вам, так сказать, письмецо. Письмецо музыкальное, и в ближайшие 15 тут будет много слов, много красоты от Медузы. Мне кажется, один из лучших, а если не лучший, припев в нашем эфире на данный момент, Don't Wanna Go Home, для пятницы подходит просто идеально. Ну и мной любимый. Человек, который любит абсолютно все шапки несуразные, но очень выдающиеся и запоминающиеся. Jamiroquai, Virtual Insanity, скоро здесь.

лучший припев в эфире Европа Плюс. На данный момент обожаю этот трек «Медуза» и «Don't Wanna Go Home». Ну, эта история для пятницы актуальна. Не хочется — не ходи. Останься со мной, проведи классный вечер, послушай летнюю солнечную музыку, получи удовольствие. Кстати говоря, в ближайшее время из удовольствий много всего я приготовил. Тебе осталось только добавить немного звук в приемник, ну и получить классный трек от королевы поп-музыки. Король был, королева появится. Мадонна, «Music» скоро.

0: Тиеста и Брианна Грейс. Прямо сейчас в летнем вайбе на Европе Плюс Beautiful Places. В столице уже 20:48, Фамин здесь. И, естественно, лучшая мировая поп-музыка. Летняя, солнечная, приятная, любимая. Все здесь. Ребята, оставайтесь с нами, потому что до финала этого часа еще одна легенда, которую выпустил не один, и не два, и не три, и даже не 10 суперхитов. У него просто целая коллекция. Это Роберт Санчес и его Lost. Но прежде будет еще кое-что. Летний вайб.
1: Реклама. Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
3: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
4: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
3: У меня получится?
4: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
5: Эндулин. Кровля на все руки.
6: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
7: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
8: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
10: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
9: Ты станешь очень богатым человеком.
10: Кодекс Данте. В кино с 9 июля. 18+.
11: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
12: Это более 2,5 миллиона друзей.
11: Плейлисты Европа Плюс.
12: Новинки.
11: Видео со звездами.
12: Гороскоп.
11: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европы Плюс.
13: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
14: Подпишем.
15: Это Антон Камолов,
16: Артур
17: и Саша.
15: Если мы что-то не договорили в эфире,
17: можем
15: договорить здесь.
18: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
19: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: А вот и финал первого часа летнего вайба на Европе Плюс. Вот так вот быстро пролетело 60 минут. Вот так вот солнечно, хорошо и приятно. И все это здесь для тех, кто решил остаться, для тех, кто решил провести со мной вечер. Ну и, естественно, у нас есть продолжение, и оно уже в новом часе. Погнали!
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: Радіоplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в столице уже 9 вечера.

Тима вайба на Европе Плюс стартует. Целых 60 минут удовольствия, солнечной музыки. Давайте расслабимся немножко после трудовой недели. Мы можем же себе это позволить, правда? Ведь 24 часа в сутки. Так? И хотя бы 3 минуты выделить для себя любимого и послушать любимый трек. Можно? Нужно. Поэтому оставайтесь с нами. Ну и в ближайшее время, естественно, есть что предложить. Кстати, на очереди человек, который у нас был в студии. Очень стилевый парень, очень крутая музыка, очень здоровский, очень общительный, очень веселый, очень улыбчивый. Ну, в общем, очень-очень Боб Синклар. Скоро Синдерелла. Прежде появится Ужель, который в этом году выпустил главный дэнс-трек. Да, на Куачелле он прозвучал, а после стал гимном танцевального движения. Ужель и его Moving

Одна из лучших историй этого парня прямо сейчас в эфире летнего вайба на Европе Плюс. Боб Синклар и его Синдрелла. Впереди больше хитов, больше музыки, больше солнечной истории, больше солнечных треков. Ну, например, появится Майкл Грей и его The Weeknd, ну а также Fred Again и Мири. Скоро здесь.

what comes next will be marvelous.

Handsome and Other и Talk to You. Продолжаем слушать классную музыку, солнечную музыку, чтобы настроение к выходным было просто максимально на высоте. Ну и, кстати говоря, из высокого впереди Marshmello, Portugal The Man. Послушаем Femi.

0: плюс в летнем вайбе. Маршмеллоу, Portugal The Man и Феникс. Столица уже 21:49. Привет всем, кто влился в нашу компашку. Ну, не то чтобы вы прям вовремя, но есть время еще на то, чтобы послушать классную летнюю музыку. Есть немножко времени на то, чтобы насладиться этим. Впереди Шаги и Angel, но прежде Naked, Энн-Мари и Лато. Послушаем I Just Called. Летний вайб.
1: Реклама.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь, она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
6: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
7: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

0: вайба на этой неделе. Вот такой вот красивый, мелодичный, летний Шаги и его Angel. Дальше, естественно, будет больше хитов и больше музыки. Ну и не забывай, что в понедельник летний вайб вернется в 20 с нулями по Москве.
1: Европа плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: радио номер один в России.
1: А в столице уже 10.

0: вот звучит «Лето» на радиостанции номер один в России, диджей Годжа и Мичико. Ну, красиво ведь, правда? Я думаю, что это нравится не только мне. Если и тебе это по душе, заглядывай на наш сайт europaplus.ru в раздел «Еврохит ТОП-40», голосуй за эту новинку. Ну и не забывай слушать, что у тебя получилось. По пятницам происходит обратный отчет с 14 до 16 по Москве. Сегодня все это было. Но если вдруг не получилось послушать, не переживай. Завтра мы для тебя это повторим с большим-большим удовольствием с 16 до 18 по Москве. И, кстати говоря, ты можешь это еще и посмотреть на Муз-ТВ в 11. Завтра не пропусти. И это касается не только Еврохита. Есть еще другая музыка. И есть еще другой топ.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: В шоу на этой неделе «Ужель» и «Moving to the Sun», «MK» и «Zone», а еще «In My Mind» Майана Конгера.
1: ТОП КЛАБ ЧАРТ каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Yeah. 11 в Москве.

Трек. Обожаю этот припев про «Я могучий» и прочее. Кальвин Харрис и Джази. Satisfy. Только что на радиостанции номер один в России. Я уверен, что и тебе нравится эта история. Ну, правда же, летняя, легкая, красивая. Вот все, как должно быть этим летом 26-го года. Да, может быть, не все получается, как хотелось бы. И, может быть, идет все не как хотелось бы. Но это же не отменяет того, что жизнь продолжается. И надо наслаждаться каждым моментом. Это же не говорит о том, что нужно забыть обо всех удовольствиях и о всех наслаждениях, музыкальных в том числе. Нет, ни в коем случае. Поэтому... не вешаем носы, продолжаем слушать лучшую мировую поп-музыку и, естественно, получать удовольствие. Вот это очень важно. Russian, Raul Alejandro, Wizkid, Pongo. Очень скоро, но прежде кое-что от The Weeknd и Daft Punk. I Feel It Coming. Скоро.

0: стать одним из лучших этим летом. Ну и, кстати говоря, из лучшего в ближайшее время. Еще кое-что красивое. Боб Синклар, Кайза, I Can Wait, а также Тедди Свимс и Мистер Know It All.
1: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I want

0: хиты. 30 минут.
1: Итак, дальше, конечно же, суббота такая долгожданная и такая всеми любимая. Суббота, ну и 30 минут только музыки обязательно. Майя Мишель и «На малиновой луне».
2: На малиновой луне, на обратной стороне.
1: Нежность выкручена на максимум. Эва и «Meet me in the dark». Ночи этот трек слушается особенно приятно. Ну и клан Каруси распечатает новый час за субботу «Райд». Это уже для какого-то роуд-муви, поэтому оставайся с нами, ты обязательно для себя что-нибудь подберешь. Это Европа Плюс, идем вперед.
3: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: 12plus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12plus.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем большой привет, в Москве полночь.

если выходные проходят круто, проходят в компании близких друзей, то все мы знаем, да, что спонтанно можно оказаться в любом месте, в любом кафе или даже в любом городе. Да, хорошо, что космический перелет не так развиты, а то и до Луны в состоянии эйфории можно было бы долететь.

0: не поскупившись на билет. Моя Мишель на малиновой луне только что. Всем большой привет и здрасте. Зовут меня Андрей Каясов. Больше хитов и больше музыки ждет нас на самом старте этого прекрасного летнего уикенда. Южель, Email Angel и Ultranate с потрясной новинкой Moving to the Sun, а также Рэй, суперхит, облетевший всю планету. Where is my husband? Впереди на Европе Плюс. Оставайся.
1: Треки. В шоу на этой неделе Ужель и Moving to the Sun, MK и Zone, а еще In My Mind Майана Конгера.
2: Топ Клаб Чарт каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.

Вот невероятно круто звучит лето 2026 на Европе Плюс. Хёжель, Эмэйл Энджел и Ультранейт с новинкой Moving to the Sun. Только что. Ну, вообще не представляю, как можно усидеть на месте под такие ритмы. Как можно не дэнсить? По-моему, никак. Ну и, кстати, лета много не бывает. Помню, что по будням с 20 до 22 по Москве мы заряжаем для тебя летний вайб и самые горячие мировые хиты, самые жаркие ритмы. Обязательно подключайся, наслаждайся и пополняй свой личный плейлист. У нас далее больше хитов и больше музыки. Адель, Изи Он Ми, а также Алекс Warren Fever Dream впереди на радиостанции номер один в России.

0: хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Продолжаем слушать лучшую мировую поп-музыку здесь, на Европе плюс. Следующие полчаса супер-хиты будут греметь в режиме нон-стоп. Впереди Анотер и 54 Ультра с темой Talk to You. Прежде лови Медузу и Генрика Мамайла с вещицей Don't Wanna Go Home. Еще раньше здесь отметится Али Фарбан и Рене Миллер с суперхитом Body Talk.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В столице час ночи.

Ultra Ультрастем и Talk to You. Из свежих треков этот лично у меня находится в топе. Не могу объяснить, не могу четко сказать почему, но ведь с чувствами так всегда. Даже к музыкальным произведениям. Класс, класс. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Хочется поп-рока? Пожалуйста, Tokyo Hotel California Nights на подходе. Жаждешь хип-хопа в перемешку с хаус-музыкой? Тоже welcome. Келвин Харрис и Дани Темпа Drinking from the Bottle также совсем скоро. А вот фанаты кей-попа и синти-попа порадуются вообще раньше всех. Немножечко даже им завидуем. BTS и суперхит Swim уже через мгновение здесь на Европе+.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Hotel California Nights. Прямо сейчас стоит в динамиках. В октябре парни выпускают новый альбом «Анкор». Естественно, послушать его можно будет на всех носителях, на всех цифровых площадках. Осталось только дождаться. Ну и, кстати, способов слушать радиостанцию номер один в России не меньше, если не больше вообще. Можно в приемнике, но это понятно. А еще на нашем официальном сайте europaplus.ru. А еще можно скачать новое приложение Radio Hub. А можно даже в умной колонке. Достаточно сказать ей «Включи Европа Плюс», и все, по щелчку пальцев лучшие мировые треки заиграют для тебя. Попробуй. У нас далее больше хитов и больше музыки. «Елка проще», DJ Годжи с новинкой «Мичико», а также Ed Sheeran «Perfect» впереди. Оставайся.

0: Дальше будет все, как мы любим. Суперхиты и ничего кроме них. Наслаждаться любимыми треками будем в режиме нон-стоп все предстоящие полчаса. Зовут меня Андрей Каясов. Лови несколько тизеров. С нами Marshmello и Portugal The Man с шикарной вещицей Phoenix. Прежде встречаем Мисмо с новинкой Hello, the sun is up, where are you? Чуть ранее не пропусти Бруно Марса с суперхитом I Just Might. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят Кардиганс, Леони, Колумб Скотт и многие-многие другие. Обязательно послушай всех.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 2:00 ночи.

Man Phoenix. Прямо сейчас, за последние две недели, эти ребята прибавили 20 строчек в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП 40 и сейчас расположились на 10 позиции. Невероятно! И, кстати, стало это возможным благодаря тебе и твоим голосам на сайте europaplus.ru и в нашем мобильном приложении, потому что именно ты влияешь на результат хит-списка. Продолжай поддерживать любимчиков. Ну а обратный отчет лучших треков недели слушай в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Мануиловым. Вчерашний выпуск мы тебе обязательно повторим сегодня с 16 до 18, также по столичному. У нас далее больше хитов и больше музыки. Tempor City, Self-Aware, а также Kyra Sauer впереди. Дождись.

Если вот хочешь пожелать начинающим музыкантам успеха, можешь сказать «Желаю быть как Temper City». Да, это их дебютный сингл, который уже залетел в главные мировые чарты. Вау, self-aware только что. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Джонни и Федук, очень красивая пищица. Лето на подходе. Прежде будем слушать Феликса Йена и Софеликс Бекстер с темой Ready for Your Love. А вот раньше всех здесь появится, ну, что ты скажешь, уже наш старый знакомый. Встречи с ним мы рады всегда. Тедди Свимс, мистер Ноу Чол уже через мгновение на Европе+.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Суперхиты, ничего кроме них. Вот он, выверенный до мелочей план на ближайшие полчаса. И все это ради твоего шикарного настроения. С нами Another и 54 Ultra с темой Talk to You. Прежде здесь появится Доминик Файк с вещицей Baby Doll. Чуть ранее вспомним суперхит от Инны. Up. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Лови Дюка Димона, Ашура и Чонгука и многих других. Ничего не пропусти.
2: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: iTunes.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем салют, в Москве 3 часа ночи.